Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: начинает 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. «Август Волга» и театр Кинешма вновь приглашает на Островский фест. Открытие театрального события состоится во вторник. За 6 дней фестиваля зрителям представят 18 камерных спектаклей театров из Москвы, Твери, Пензы, Ельца, Ярославля, Севастополя и других городов. В этом году по традиции на Островский фест обширное международное участие свои постановки привезут коллективы из Армении, Франции, Омана, Китая и Ирака. Отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявили в Минпросвещение. По словам федеральных чиновников, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Ведомство считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. За полгода более 58 тысяч человек в Иванове воспользовались бесплатным интернетом по сети общественных точек доступа Wi-Fi. Об этом сообщили в региональном правительстве. Всего с начала года самым пиковым днем использования бесплатного Wi-Fi в областном центре стал День города и фестиваль «Увыдфест». За сутки по бесплатной сети подключились более 1800 человек. Средняя продолжительность сессии в этот день 49 минут. Входящий трафик составил более 164 гигабайт, что эквивалентно примерно 37 фильмам. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года заемщики досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия». Примерно на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают такую динамику с ростом доходов части россиян, выплатой премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 августа.
1: Год 1928.
2: В Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Беларуси и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение его постройки стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника Всесоюзной спартакиады. Строился стадион «Динамо» в течение 2 лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля были проложены беговые дорожки, которые позже не использовались. В октябре 1999 года у входа на северную трибуну был установлен памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. А в ноябре 2008 года на стадионе «Динамо» прошел прощальный матч. И затем началась его капитальная реконструкция. Планируется, что в будущем «Динамо» превратится в многофункциональный комплекс. В нем можно будет проводить как спортивные состязания, так и концертно-развлекательные мероприятия. А открытие обновленного стадиона «Динамо» запланировано на октябрь 2017 года.
1: Год 1944.
2: Это 1153 день Великой Отечественной войны. Советские войска вышли на границу Германии в Восточной Пруссии. Начались бои местного значения для выбора лучших позиций при подготовке к штурму укрепленных районов немецкой цитадели, которой являлась вся Восточная Пруссия. Захват плацдармов, пополнение и накопление сил для атаки на позиции вермахта в их же логове проводили войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского. В это самое время в Ставке Верховного Главнокомандующего велась подготовка к восточно-прусской операции. В дальнейшем к этой операции были подключены 2-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты и соединение кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
1: Год 1977.
2: Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В экспедиции участвовали более 200 человек. Ученые должны были проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйково, УГРН 12-233-503-263.
10: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. «Август Волга» и театр Кинешма вновь приглашает на Островский фест. Открытие театрального события состоится во вторник. За 6 дней фестиваля зрителям представят 18 камерных спектаклей театров из Москвы, Твери, Пензы, Ельца, Ярославля, Севастополя и других городов. В этом году по традиции на Островский фест обширное международное участие своей постановки привезут коллективы из Армении, Франции, Омана, Китая и Ирака. Отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявили в Минпросвещении. По словам федеральных чиновников, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В ведомстве считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. За полгода более 58 тысяч человек в Иванове воспользовались бесплатным интернетом по сети общественных точек доступа Wi-Fi. Об этом сообщили в региональном правительстве. Всего с начала года самым пиковым днем использования бесплатного Wi-Fi в областном центре стал День города и фестиваль «Увэдфест». За сутки по бесплатной сети подключились более 1800 человек. Средняя продолжительность сессии в этот день 49 минут. Входящий трафик составил более 164 гигабайт, что эквивалентно примерно 37 фильмам. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года заемщики досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия». Примерно на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают такую динамику с ростом доходов части россиян, выплатой премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
8: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Дома с вами Иванова FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganance представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
5: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Август, Волга и театр. Кинешма вновь приглашает на Островский фест. Открытие театрального события состоится во вторник. За 6 дней фестиваля зрителям представят 18 камерных спектаклей театров из Москвы, Твери, Пензы, Ельца, Ярославля, Севастополя и других городов. В этом году по традиции на Островский фест обширное международное участие свои постановки привезут коллективы из Армении, Франции, Омана, Китая и Ирака. Отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявили в Минпросвещении. По словам федеральных чиновников, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Ведомство считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. За полгода более 58 тысяч человек в Иванове воспользовались бесплатным интернетом по сети общественных точек доступа Wi-Fi. Об этом сообщили в региональном правительстве. Всего с начала года самым пиковым днем использования бесплатного Wi-Fi в областном центре стал День города и фестиваль «Увыдфест». За сутки по бесплатной сети подключились более 1800 человек. Средняя продолжительность сессии в этот день 49 минут. Входящий трафик составил более 164 гигабайт, что эквивалентно примерно 37 фильмам. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года заемщики досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия». Примерно на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают такую динамику с ростом доходов части россиян, выплатой премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
10: Акции до конца месяца, подробности у консультантов.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель нераздеванная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
14: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. УКН 12-233-503-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Uni-T. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely 7-е, а Chery 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий – корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык пикантный из свинины. 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 20. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиниково. ОГРН 12-233-503-360.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
9: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд, сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции страны. Ранее Фемида рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева. Он получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывался отсутствием официального решения о степени вины участников дорожного инцидента. В пресс-службе Верховного суда напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентировано федеральным законом. По нему страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в авариях, но степень вины каждого не определена судом. Минпромторг объявил о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей, передает РИА Новости. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Uma, Atom, Jetour и Geland. Все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново ФМ». Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. «Август Волга» и театр Кинешма вновь приглашает на Островский фест. Открытие театрального события состоится во вторник. За 6 дней фестиваля зрителям представят 18 камерных спектаклей театров из Москвы, Твери, Пензы, Ельца, Ярославля, Севастополя и других городов. В этом году по традиции на Островский фест обширное международное участие свои постановки привезут коллективы из Армении, Франции, Омана, Китая и Ирака. Отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявили в Минпросвещении. По словам федеральных чиновников, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Ведомство считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. За полгода более 58 тысяч человек в Иванове воспользовались бесплатным интернетом по сети общественных точек доступа Wi-Fi. Об этом сообщили в региональном правительстве. Всего с начала года самым пиковым днем использования бесплатного Wi-Fi в областном центре стал День города и фестиваль «Увыдфест». За сутки по бесплатной сети подключились более 1800 человек. Средняя продолжительность сессии в этот день 49 минут. Входящий трафик составил более 164 гигабайт, что эквивалентно примерно 37 фильмам. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года заемщики досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия». Примерно на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают такую динамику с ростом доходов части россиян, выплатой премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.
2: Оп!

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 августа.
1: Год 1928.
2: В Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Беларуси и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение его постройки стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника Всесоюзной спартакиады. Строился стадион «Динамо» в течение 2 лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля были проложены беговые дорожки, которые позже не использовались. В октябре 1999 года у входа на северную трибуну был установлен памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. А в ноябре 2008 года

0: 1972 года на стадионе «Динамо» прошел прощальный матч. И затем началась его капитальная реконструкция. Планируется, что в будущем «Динамо» превратится в многофункциональный комплекс. В нем можно будет проводить как спортивные состязания, так и концертно-развлекательные мероприятия. А открытие обновленного стадиона «Динамо» запланировано на октябрь 2017 года. Год 1944. Это 1153 день Великой Отечественной войны. Советские войска вышли на границу Германии в Восточной Пруссии. Начались бои местного значения для выбора лучших позиций при подготовке к штурму укрепленных районов немецкой цитадели, которой являлась вся Восточная Пруссия. Захват плацдармов, пополнение и накопление сил для атаки на позиции вермахта в их же логове проводили войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского. В это самое время в Ставке Верховного Главнокомандующего велась подготовка к восточно-прусской операции. В дальнейшем к этой операции были подключены 2-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты и соединение кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Год 1977. Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В экспедиции участвовали более 200 человек. Ученые должны были проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйково, ОГРН 12-233-5-360.
7: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в промедиа.ру.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: С вами Иваново-ФМ.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganons представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Медиахолдинг ProMediaGroup приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис ProMedia по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely 7-е, а Chery 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий – корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между оси.

0: сетями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иванова FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд, сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции страны. Ранее Фемида рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева. Он получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывался отсутствием официального решения о степени вины участников дорожного инцидента. В пресс-службе Верховного суда напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентировано федеральным законом. По нему страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в авариях, но степень вины каждого не определена судом. Минпромторг объявила о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей, передает РИА Новости. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Uma, Atom, Jetour и Geland. Все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
7: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

В том, что любовь-то, оказывается, есть, на самом деле никто, я думаю, из нас, друзья, и не сомневался. Но, тем не менее, хорошо, что Чиж и компания эту мысль подчеркнули еще раз в песне, которая так и называется «Есть» и с восклицательным знаком в конце. 12.04 на студийных, и я вышел в эфир для того, чтобы рассказать вам о том, что есть и другие приятные моменты, казалось бы, даже в понедельник, в начале недели, когда за окном такая не очень солнечная, не очень летняя погода. В общем, в любом случае, друзья, для того, чтобы хандрить, поводов нет совсем. Кирилл Горохов у микрофона с вами в этот час буду я проводить в компании «Привет в обед». В рамках нашей программы мы передаем привет и выполняем музыкальные заявки, делимся поздравлениями, пожеланиями, да, в общем-то, всем чем угодно делимся, друзья. Если вы хотите, чтобы какие-нибудь ваши мысли или слова прозвучали в ближайшее время в нашем эфире, достаточно просто написать по номеру 8-920-678-3148, и сразу и мысль прозвучит, и песня заиграет, и поговорим мы с вами немного. В общем, одни плюсы со всех сторон. Давайте, если не в настроении немного вы начали рабочую неделю, что, в принципе, да, вполне возможно, срочно этот момент исправляйте, заряжайтесь хорошим настроением сами, заряжайте им близких. В общем, делайте все возможное, чтобы ни в коем случае не позволить хандре победить. Тем более, что у нас сегодня еще один приятный момент. Есть в рамках нашей программы, мы разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». На прошлой неделе уже разыгрывали много таких пицц, и, насколько я знаю, никто из победителей ни одного негативного отзыва не оставил на эту пиццу. Поэтому, друзья, если хотите тоже ее получить, внимательно слушайте эфир. Как водится, ближе к 12.30 я озвучу все условия для розыгрыша, и у вас появится вполне себе реальный шанс победить. А сейчас мы слушаем группу «Браво», и сразу после переходим к первым музыкальным заявкам на сегодня.

0: Привет в обед.
1: Приятно, когда час приветов и музыкальных заявок начинается с поздравлений. Ой, это я просто прочитал сообщение, которое успело пролететь к нам к этой минуте, а вам-то его еще не озвучил, друзья. Ну, сейчас исправлюсь. Нина пишет: «Добрый день, поздравляем Романа и Елену с Агатовой свадьбой и желаем любви, взаимопонимания, уюта в доме на долгие-предолгие годы. Поставьте для них песню «Откровение фей». Ну, во-первых, друзья, я вот только сейчас узнал, что Агатовая свадьба — это 14 лет, потому что Нина нам заботливо рассказала как раз-таки об этой интересной дате. Спасибо большое вам, Нина, за то, что написали. Романа и Елену мы всей командой Иванов FM поздравляем с этой знаменательной датой, с этим прекрасным праздником. 14 лет — это совсем не ерунда, это очень солидный срок совместной жизни. Не знаю, можно ли так сказать, но на самом деле действительно это прекрасный праздник. И прекрасную песню попросили поставить по случаю этого праздника. 100 лет группу «Полюса» не слышал в нашей программе. Кстати, вот непонятно почему. Мне кажется, срочно надо это исправлять. И спасибо вам еще раз большое за то, что вы нам в этом помогаете. Послушаем «Откровение фей» уже совсем скоро.

Правила розыгрыша я озвучу, как обычно, ближе к середине этого часа. Поэтому, если вы заинтересованы в выигрыше, еще раз уточню, большой 33-сантиметровой пиццы, оставайтесь со 106.7 и внимательно слушайте эфир.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
4: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-5-263.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемая Регина Селезнева, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день воздушного флота России, когда небо становится символом свободы и достижений. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была легкой, как облака, и стремительной, как полет самолета. Пусть любые высоты вам покоряются, а посадки всегда будут мягкими. Попутного ветра.
15: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Уж не знаю точно насчет на века, друзья, но до конца этого часа точно остаемся вместе с вами передавать приветы, слушать любимые песни и разыгрывать замечательные подарки, кстати, к которым мы совсем скоро перейдем. Но перед этим еще одну музыкальную заявку исполним от Устима. Он пишет: «Добрый день, Кирилл и команда Иванова ФМ. Всем отличного начала недели. Поставьте, пожалуйста, песню Короля и Шута «Медведь». Устим, спасибо вам большое за пожелание отличного начала недели. Я очень хочу верить, друзья, что у всех у вас неделя началась, ну, если уж не отлично, но то как минимум хорошо, даже несмотря на такую не очень приятную погоду и, в общем-то, на то, что сегодня понедельник, который все еще почему-то считают самым тяжелым днем недели. В общем, друзья, если вдруг как-то неделя у вас, как вы считаете, не задалась вот с утра пораньше, вы исправляете, так сказать, эту проблему прямо вот сразу на корню, пишите нам по номеру 8-920-678-31-48, и мы что-нибудь точно придумаем, как минимум песню вам хорошую, вашу любимую поставим, мы вместе с вами ее послушаем. Между прочим, кстати, сообщение я прочитал из нашей группы ВКонтакте, куда тоже можно писать в личные сообщения, и мы точно так же быстро будем передавать в эфире ваши приветы и ставить ваши любимые песни. А еще расскажу о том, что спонсор нашей сегодняшней программы — сеть пиццерий «Семья То-То», которые не только готовят вкусную пиццу, но еще и доставляют ее по городу Иваново. А еще приятная новость заключается в том, что новым клиентам «Семья То-То» дарит приветственные тонусы. Нужно просто скачать приложение или зайти на сайт Иваново То-То Пицца, чтобы узнать все подробности. И там же, соответственно, вы найдете актуальное меню и информацию об акциях. Телефон для заказа плюс 7 800 707 0232. Совсем скоро, буквально вот сразу после Короля и Шута, мы разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья То-То». Поэтому, друзья, обязательно оставайтесь на 106.7, внимательно слушайте эфир и готовьтесь играть и, конечно, выигрывать.

мы, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба

по заявке одного из наших дорогих слушателей. И теперь, я думаю, друзья, самое время переходить к розыгрышу. 12.30 на студийных пробило вот только что, буквально 18 секунд назад. И я уже готов озвучить вам вопрос и принимать ваши варианты ответа на него. Играем мы сегодня по той же схеме, что и на прошлой неделе. Но если вы вдруг только подключились, не переживайте, я вам все расскажу. Я сейчас задаю вам вопрос, связанный с пиццей. И вы должны будете первым прислать правильный вариант ответа на него в мессенджеры нам по номеру 8-920-678-3148, в личные сообщения или в те же самые в личные сообщения, например, в группе ВКонтакте, если вам так удобнее, потому что там мы тоже все сообщения читаем. Тот, кто первым присылает правильный вариант ответа, тот и получает сегодняшний приз. Вот такие вот простые условия. Не будем, я думаю, долго тянуть, сразу перейдем к вопросу. Вопрос сегодня следующий. Какой ингредиент является самым популярным при приготовлении пиццы? Варианты у меня для вас следующие. Сыр, помидоры, чоризо или пепперони. Такие вот 4 ингредиента. Все находятся в числе самых популярных, но как будто бы лидирующую позицию занимает все же только один. Мы послушаем сейчас одну песню. За это время, я уверен, успеет прилететь первый правильный ответ. И сразу после я вернусь к микрофону озвучить последние 4 цифры номера телефона и, конечно же, имя победителя.

0: Привет в обед.
1: Уже вторую неделю продолжаем мы узнавать какие-то новые факты из истории пиццы, может быть, из каких-то нюансных моментов ее приготовления. И, в общем-то, хочу заметить, что вторую неделю у нас это получается довольно успешно, друзья. Вот буквально 4 минуты назад, ну, может быть, чуть-чуть побольше, я задал вам в эфире вопрос, какой ингредиент является самым популярным при приготовлении пиццы. Уже успело налететь много вариантов ответов, но сегодня вот, да, судя, по крайней мере, вот если исходить из того, что вы нам написали, возникли некоторые затруднения, да, при ответе на этот вопрос, и я могу понять почему. Варианты ингредиентов были следующие: сыр, помидоры, чоризо или пепперонь. И, казалось бы, ответ лежит на поверхности, и он, на самом деле, кажется очень очевидным. Да, конечно же, главный ингредиент, по идее, должен быть сыр, потому что представить пиццу без сыра довольно трудно. Но, тем не менее, мировая статистика говорит нам немного о другом, и самым популярным ингредиентом при приготовлении пиццы является колбаски пепперони, которые используются в каждой третьей приготовленной пицце. Сегодняшний верный вариант ответа первым успел прислать Андрей, чей номер телефона заканчивается на 8501. Андрей, уж не знаю, как вы успели просмотреть, где вы успели найти правильный вариант ответа, полагались ли вы на свою интуицию или, может быть, обратились к каким-то источникам. Как бы то ни было, в любом случае, правильный вариант ответа за вами, вы успели прислать его первым, поэтому большая 33-сантиметровая пицца от сети пиццерии «Семья Тото» сегодня достается вам. Мы продолжим играть и завтра. Про пиццерию Тото расскажу еще много интересного до конца этого часа, друзья. А пока напомню, что до 13.00 у вас есть возможность послушать любимую песню, передать привет, пожелать хорошего настроения близким или, может быть, себе. Иногда бывают и такие желания, и это абсолютно нормально. Поздравить с чем-то, если есть повод. В общем, какие бы мысли у вас ни появлялись, присылайте их нам по номеру 8 920 678 3148.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
6: Уважаемый Александр Павлычев, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была полна ярких взлетов, уверенных курсов и только благополучных приземлений. Пусть ваша целеустремленность помогает вам достигать любых высот, а удача всегда идет по курсу. Пусть ваше небо всегда будет ясным, а горизонт широким.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Бодрейшую группу «Ласкала» послушали только что в эфире Иванов ФМ. Появилась она в нашей сетке с легкой руки искусственного интеллекта нашего помощника Анатолия, еще и в качестве музыкального презента для одного из подписчиков нашей группы ВКонтакте. Ну, в общем, все звезды сошлись, и песня хорошая, группа замечательная, и наш дорогой слушатель получил прекрасное поздравление. Мы приблизились к финалу программы «Привет в обед» на сегодня, успели передать несколько приветов, успели разыграть замечательный приз. А еще одну музыкальную заявку послушаем до конца этого часа, пишет Сергей. Здравствуйте, давайте памяти Виктора Цоя, которая была 15 августа, послушаем группа «Крови». Всем удачи и прекрасной недели. Сергей, спасибо большое, что написали и про такую действительно важную дату для нас напомнили. Я думаю, что поклонников группы «Кино» и творчества Виктора Робертовича среди нас достаточно, поэтому группу «Крови» без сомнений в конце этого часа ставлю не только для вас, но и для, уверен, большинства слушателей Иванова ФМ в принципе. А еще хотелось бы вернуться к нашему розыгрышу, который уже прошел, но не все я вам про него рассказал. Друзья, дело в том, что в пиццерии «Семья Тото» на Куконковых начала работу территория веселья «Талямба» для детей от 4 до 12 лет. Здесь детей ждут тематические игровые зоны и горки. Ну и, в общем, вы понимаете, что место очень удачно подходит для празднования детского дня рождения, просто каких-то мероприятий, может быть, выпускных в небольшой компании. В общем, по адресу Куконковых, дом 97А, вы можете эту самую «Талямбу» посетить. Рассказываю это не просто так. Дело в том, что посещение «Талямбу» мы также будем разыгрывать сразу после завершения вот этой, так сказать, первой фазы нашего розыгрыша. Поэтому, если вы заинтересованы и хотите всю актуальную информацию получать раньше, чем все остальные, подписывайтесь на группу ВКонтакте Иванова ФМ. Там будут выходить посты, связанные с этим розыгрышем, и, соответственно, там вы можете из первых уст, так сказать, все узнать. Ну и плюсом в группе ВКонтакте тоже можно нам в эфир что-нибудь написать, поэтому, в общем-то, в принципе, вещь очень полезная на случай, если в какие-то мессенджеры вы не можете что-то присылать. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения, прекрасного начала недели. Услышимся в эфире уже завтра. На сегодня всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове построили новый детский городок. Работы прошли на улице 2 Петрозаводская в рамках проекта местной инициативы. На площадке установили качели, детский игровой комплекс, скамейки и песочницу. На эти цели из областного и городского бюджетов выделили более 1 000 000 рублей. Кроме этого, в рамках исполнения наказов избирателей здесь также установили качалку-балансир и качалку на пружине джип. Добавим, что всего в этом году по программе местной инициативы в городе реализуется 39 проектов благоустройства. Минэкономики разработала проект постановления, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Согласно поправкам, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 маршрутки массой до 5 тонн и М3 городские междугородние автобусы массой более 5 тонн. Беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Ивановская область стала центром проведения чемпионата ВДВ по парашютному спорту. В нем принимают участие более 120 спортсменов в составе 14 команд. В программе чемпионата соревнования в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, выступления по индивидуальной групповой парашютной акробатике. Прыжки будут выполнять с высоты от 800 до 3500 метров. Стали известны финалисты всероссийского конкурса школьных музеев «Общество знания». Наш регион в заключительном этапе представит 29-я Ивановская школа. Здесь реализует проект, посвященный маршалу Жукову. Совместно со школьным музеем Победы и правнучкой полководца Виктории Ерохиной создана выставка «Маршал Жуков. Маршал доблести и чести». В экспозиции личные вещи Георгия Жукова, а также письма, фотографии и газеты военных лет. Школьники самостоятельно подготовили экскурсию, литературно-музыкальную композицию, интерактивную викторину. В октябре представитель школы отправится на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 августа.
1: Год 1928.
2: В Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Беларуси и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение его постройки стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника Всесоюзной спартакиады. Строился стадион «Динамо» в течение 2 лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля были проложены беговые дороги,

0: ученые должны были проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
11: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
14: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванова ФМ.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM. Первая обладатель.

слушаете Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganance представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Черепово, ОГРН 13-333-5-360.
10: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
11: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely 7-е, а Chery 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий – корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
6: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове построили новый детский городок. Работы прошли на улице 2 Петрозаводская в рамках проекта местной инициативы. На площадке установили качели, детский игровой комплекс, скамейки и песочницу. На эти цели из областного и городского бюджетов выделили более 1 000 000 рублей. Кроме этого, в рамках исполнения наказов избирателей здесь также установили качалку-балансир и качалку на пружине джип. Добавим, что всего в этом году по программе местной инициативы в городе реализуется 39 проектов благоустройства. Минэкономики разработала проект постановления, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Согласно поправкам, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 маршрутки массой до 5 тонн и М3 городские междугородние автобусы массой более 5 тонн. Беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Ивановская область стала центром проведения чемпионата ВДВ по парашютному спорту. В нем принимают участие более 120 спортсменов в составе 14 команд. В программе чемпионата соревнования в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, выступления по индивидуальной групповой парашютной акробатике. Прыжки будут выполнять с высоты от 800 до 3500 метров. Стали известны финалисты всероссийского конкурса школьных музеев «Общество знания». Наш регион в заключительном этапе представит 29-я Ивановская школа. Здесь реализует проект, посвященный маршалу Жукову. Совместно со школьным музеем Победы и правнучкой полководца Виктории Ерохиной создана выставка «Маршал Жуков. Маршал доблести и чести». В экспозиции личные вещи Георгия Жукова, а также письма, фотографии и газеты военных лет. Школьники самостоятельно подготовили экскурсию, литературно-музыкальную композицию, интерактивную викторину. В октябре представитель школы отправится на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: 2 миллиона пассажиров за 6 лет перевезли «Орланы» Иваново-Кинешма. Это первый маршрут на северной железной дороге, где стали эксплуатироваться эти рельсовые автобусы. Сейчас пригородные поезда 5 раз в день совершают рейсы из областного центра в волжскую столицу региона. Маршрут Иваново-Кинешма – один из самых востребованных в нашем крае. Каждый день его выбирают для поездок более 1000 пассажиров. По итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследования страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. Почти половина всех угонов зафиксирована в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская, Волгоградская, Рязанская и Тверская области, Адыгея, Татарстан и Краснодарский край. Среди легковых авто чаще всего угоняют «Ладу», «Черри», «БМВ», «Хёнде» и «Тойоту». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 17 августа.
1: Год 1928.
2: В Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Беларуси и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение его постройки стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника Всесоюзной спартакиады. Строился стадион «Динамо» в течение 2 лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля были проложены беговые дорожки, которые позже не использовались. В октябре 1999 года у входа на северную трибуну был установлен памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. А в ноябре 2008 года на стадионе «Динамо» прошел прощальный матч. И затем началась его капитальная реконструкция. Планируется, что в будущем «Динамо» превратится в многофункциональный комплекс. В нем можно будет проводить как спортивные состязания, так и концертно-развлекательные мероприятия. А открытие обновленного стадиона «Динамо» запланировано на октябрь 2017 года.
1: Год 1944.
2: Это 1153 день Великой Отечественной войны. Советские войска вышли на границу Германии в Восточной Пруссии. Начались бои местного значения для выбора лучших позиций при подготовке к штурму укрепленных районов немецкой цитадели, которой являлась вся Восточная Пруссия. Захват плацдармов, пополнение и накопление сил для атаки на позиции вермахта в их же логове проводили войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Черняева. В это самое время в ставке Верховного Главнокомандующего велась подготовка к восточно-прусской операции. В дальнейшем к этой операции были подключены 2-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты и соединение кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
1: Год 1977.
2: Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В экспедиции участвовали более 200 человек. Ученые должны были проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganons представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная Юзберг Лайт.

0: Tiger Zero. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-5-363.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
5: Иваново, Октябрьская, 16.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Uni-T. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely 7-е, а Chery 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий – корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Слушайте Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове до конца года откроют еще одну станцию наземного метро. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомним, 1 августа в областном центре заработали первые две платформы «Красная Талка» и «Курьянова». Кроме того, по словам областных чиновников, с РЖД обсуждаются конкретные сроки введения еще трех станций дополнительно. Также прорабатывается вопрос о поставке в регион новой модели рельсовых автобусов, которую сейчас разрабатывают в РЖД. В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщили в Минпросвещении. Работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». В пользу пенсионерки из Комсомольска, пострадавшей от мошенников, суд взыскал похищенные деньги. С 88-летней женщиной связался неизвестный, представился сотрудником банка. Он сказал комсомольчанке, что на ее сбережения посягают преступники, и убедил перевести все имеющиеся накопления на указанный им счет. Что женщина и сделала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого поступили денежные средства потерпевшей. В целях защиты прав прокурором района направлены исковое заявление о взыскании с вышеуказанного лица необоснованного обогащения в размере 45 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило. Семья из Иваново стала серебряным призером финала Всероссийского фестиваля ГТО. Мероприятие прошло в Красноярске и объединило около 200 участников из разных регионов страны. В ходе соревнований конкурсанты испытали свои силы в стрельбе, подтягивании, беге на разные дистанции, прыжках в длину, плавании и семейной эстафете. Семья Крохиных из Иваново победили в семейной эстафете и стали третьими в многоборье ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: 2 миллиона пассажиров за 6 лет перевезли «Орланы» Иваново-Кинешма. Это первый маршрут на северной железной дороге, где стали эксплуатироваться эти рельсовые автобусы. Сейчас пригородные поезда 5 раз в день совершают рейсы из областного центра в волжскую столицу региона. Маршрут Иваново-Кинешма – один из самых востребованных в нашем крае. Каждый день его выбирают для поездок более 1000 пассажиров. По итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследования страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. Почти половина всех угонов зафиксирована в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская, Волгоградская, Рязанская и Тверская области, Адыгея, Татарстан и Краснодарский край. Среди легковых авто чаще всего угоняют «Ладу», «Черри», «БМВ», «Хёнде» и «Тойоту». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

Или нет таких вершин, что взять нельзя? Среди нехоженных путей один, пусть мой путь.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык пикантные свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
9: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове до конца года откроют еще одну станцию наземного метро. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомним, 1 августа в областном центре заработали первые две платформы «Красная Талка» и «Курьянова». Кроме того, по словам областных чиновников, с РЖД обсуждаются конкретные сроки введения еще трех станций дополнительно. Также прорабатывается вопрос о поставке в регион новой модели рельсовых автобусов, которую сейчас разрабатывают в РЖД. В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщили в Минпросвещении. Работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». В пользу пенсионерки из Комсомольска, пострадавшей от мошенников, суд взыскал похищенные деньги. С 88-летней женщиной связался неизвестный, представился сотрудником банка. Он сказал комсомольчанке, что на ее сбережения посягают преступники, и убедил перевести все имеющиеся накопления на указанный им счет. Что женщина и сделала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого поступили денежные средства потерпевшей. В целях защиты прав прокурором района направлены исковое заявление о взыскании с вышеуказанного лица необоснованного обогащения в размере 45 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило. Семья из Иваново стала серебряным призером финала Всероссийского фестиваля ГТО. Мероприятие прошло в Красноярске и объединило около 200 участников из разных регионов страны. В ходе соревнований конкурсанты испытали свои силы в стрельбе, подтягивании, беге на разные дистанции, прыжках в длину, плавании и семейной эстафете. Семья Крохиных из Иваново победили в семейной эстафете и стали третьими в многоборье ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 17 августа.
1: Год 1928.
2: В Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Беларуси и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение его постройки стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника Всесоюзной спартакиады. Строился стадион «Динамо» в течение 2 лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля были проложены беговые дорожки, которые позже не использовались. В октябре 1999 года у входа на северную трибуну был установлен памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. А в ноябре 2008 года на стадионе «Динамо» прошел прощальный матч. И затем началась его капитальная реконструкция. Планируется, что в будущем «Динамо» превратится в многофункциональный комплекс. В нем можно будет проводить как спортивные состязания, так и концертно-развлекательные мероприятия. А открытие обновленного стадиона «Динамо»

0: Самое время в ставке верховного главнокомандующего велась подготовка к восточно-прусской операции. В дальнейшем к этой операции были подключены 2-й белорусский и 1-й прибалтийский фронты и соединение кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Год 1977. Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В экспедиции участвовали более 200 человек. Ученые должны были проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие в торжественной церемонии поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-5-363.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 5452.
2: В пути с вами Иванова ФМ.

0: Матюка.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganons представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: Окна, двери, потолки.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове до конца года откроют еще одну станцию наземного метро. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомним, 1 августа в областном центре заработали первые две платформы «Красная Талка» и «Курьянова». Кроме того, по словам областных чиновников, с РЖД обсуждаются конкретные сроки введения еще трех станций дополнительно. Также прорабатывается вопрос о поставке в регион новой модели рельсовых автобусов, которую сейчас разрабатывают в РЖД. В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщили в Минпросвещении. Работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». В пользу пенсионерки из Комсомольска, пострадавшей от мошенников, суд взыскал похищенные деньги. С 88-летней женщиной связался неизвестный, представился сотрудником банка. Он сказал комсомольчанке, что на ее сбережения посягают преступники, и убедил перевести все имеющиеся накопления на указанный им счет. Что женщина и сделала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого поступили денежные средства потерпевшей. В целях защиты прав прокурором района направлены исковое заявление о взыскании с вышеуказанного лица необоснованного обогащения в размере 45 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило. Семья из Иваново стала серебряным призером финала Всероссийского фестиваля ГТО. Мероприятие прошло в Красноярске и объединило около 200 участников из разных регионов страны. В ходе соревнований конкурсанты испытали свои силы в стрельбе, подтягивании, беге на разные дистанции, прыжках в длину, плавании и семейной эстафете. Семья Крохиных из Иваново победили в семейной эстафете и стали третьими в многоборье ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново FM.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
2: Имплантация зубов.

0: Тем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely 7-е, а Chery 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий – корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Бас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Когда идет дождь,

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Верховный суд отменил штраф за неправильную парковку, который водителю выписали по записи с планшета. Автомобиль жителя Саратовской области снял сотрудник регионального центра. Он сам выбрал машину, навел на нее камеру и включил запись. После этого госавтоинспекция прислала владельцу постановление без составления протокола. Нижестоящие суды не увидели нарушения, поскольку у планшета был сертификат средства фиксации. Однако Верховный суд напомнил, автоматическая камера должна работать самостоятельно без участия человека. Ручная съемка под это определение не подходит, поэтому в таком случае необходимо составить протокол, а водителю дать возможность представить свои объяснения. Стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагают ограничить 400 тысячами рублей. Такие поправки подготовил Минфин, пишут «Известия». Сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсации сверх установленного лимита. Иногда итоговая сумма достигает 800 тысяч. По новым правилам расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по ОСАГО. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе концтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове до конца года откроют еще одну станцию наземного метро. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомним, 1 августа в областном центре заработали первые две платформы «Красная Талка» и «Курьянова». Кроме того, по словам областных чиновников, с РЖД обсуждаются конкретные сроки введения еще трех станций дополнительно. Также прорабатывается вопрос о поставке в регион новой модели рельсовых автобусов, которую сейчас разрабатывают в РЖД. В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщили в Минпросвещении. Работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». В пользу пенсионерки из Комсомольска, пострадавшей от мошенников, суд взыскал похищенные деньги. С 88-летней женщиной связался неизвестный, представился сотрудником банка. Он сказал комсомольчанке, что на ее сбережения посягают преступники, и убедил перевести все имеющиеся накопления на указанный им счет. Что женщина и сделала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого поступили денежные средства потерпевшей. В целях защиты прав прокурором района направлены исковое заявление о взыскании с вышеуказанного лица необоснованного обогащения в размере 45 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило. Семья из Иваново стала серебряным призером финала Всероссийского фестиваля ГТО. Мероприятие прошло в Красноярске и объединило около 200 участников из разных регионов страны. В ходе соревнований конкурсанты испытали свои силы в стрельбе, подтягивании, беге на разные дистанции, прыжках в длину, плавании и семейной эстафете. Семья Крохиных из Иваново победили в семейной эстафете и стали третьими в многоборье ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново FM.

ждет.

0: Использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Привет, ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп, там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, Битстоп, Смирнова, 96.
0: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
3: Компания «Олимп Плюс», производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 49-32. И в promedia.ru.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: отдыхе. С вами Иванова FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОКН 13-233-5-363.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал рейсер

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Вот все мои приятели-художники писали.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.